написано памятных создателях святые обители сия и о всех прежде почивших отцах и братьях, лежащих и повсюду.

голосящих и добродеющих во святели всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих.